Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.

0: Устали от городской суеты и бесконечных дел? Всего 2-3 дня в санатории Бакирова, и вы снова полны сил. Вас ждут целебные минеральные воды, профессиональные процедуры и безграничное расслабление в современном спа-комплексе. Подробности по телефону 8 800 200 ровно 6923. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Диалог авто. Үстеме фойдаға ау сезонын аша. Бары тек бу айдағына біздің автосалонларда Тенет автомобильлерінің барлық моделлеріне 24%-қа қадар ұтышлы бейелер. Диалог автода. Ұтышлы бейелерге ау башлана.
2: Тулырақ мәлімет әм автосалонлардың адреслары dialogavto.ru сайтында. Акция сатуда автомобильлер болғанда ғамәлді. Аферта түгіл.
3: Қадірлі дұслар, Абдулла Кариев театры сізіне премьераға шақыра. 25 сентябрь 18 сағат 30 минутта, 26 сентябрь 17:00, Ак пароход спектакле, 16+, 2026 йыл.
4: Туфан Миңнуллин театры Қазанда, Түбән Каманың 60, Татар театрының 120 жылдығына бағышланған гастролер Камал театрында 26-нан 28 сентябрьге қадар Нүрбек Батулла, Лилия Ахматова, Айдар Жаббаров қойған спектакльлерге рәхим итегіз. Ершіклеуі 12+.
5: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Бруталь имидж программаса. Энергия тоши. Рафис Калимулин сахнеде. Он контроль дату болмый. 1 октябрь. Уникс. 19 сағатта. Махсус кунаклар Фәузия Калимулина хэм Шакур.
2: Ешеклев 6 плюс.
6: Синің пульсың нишек? Дұрыс түгел. Ол тоғында юғарырақ боларға тиеш. Уникска кел. Билетлар сатуда.
7: Давлян. Бірден бір қопытланмас тамаша сізнің шәкірді. 9 октябрь. Қазан пирамида. Концертнің мақсус қунағы Ильсия Бәдрединова.
2: Ешеклеу 6 плюс. 2026 йыл.
8: Уважаемые дачники Татарстана! Сетевая компания обновляет электрические сети в садоводческих товариществах республики. Что это значит для вас? Надежное электроснабжение, качественное напряжение для работы всей бытовой техники, минимум перерывов в электроснабжении. Мы понимаем, что ремонтные работы могут вызвать временные неудобства. Прилагаем максимум усилий и планируем завершить все работы до конца года. Будьте уверены, электроснабжение ваших домов в надежных руках.
9: Нихаят, нихаят, хантоган бркот, нихаят. Эстрада біздің үзіншәлікле тауыш иесі Ландыш Бахауи күптен күтілген нихаят программасы білен Қазанда. 20 октябрь Чулпан мәдени үзәге. Бошлана 19 сағатта. Билетлар кассаларда, хэм таратушыларда.
2: Ешіклеу 6 плюс.
10: В магазинах «Август Рашт» осеннее обновление одежды и обуви для всей семьи по доступным ценам. Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. Каждую пятницу скидка 12% абсолютно на все. Казань, улица Габдулы-Тукая 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
11: Акбарс Банк футбол кына зур кэшбэк алырға чыға. Тупқа тибу, хэм, гол! Акбарс Банк карталары білен түлегенде спорт матчларына 10% түлеуіне кері қайдарығыз. Акбарс Банк, Татарстан Республикасының спорт банка.
2: Сливки и лояльдік программасы қаларында. Реклама. Пауа Акбарс Банк.

0: Рафиль Захаров, Гульнас Хамильцов Шарипжановлар, Зинира Хамризат Рамазановлар, Рафиль Джалалиев хам Ильмира Гильфанова, Зульфира хам Олмаз Мирзаяновлар, Лейля Галиева, Дина хам Рафаэль Латыповлар, Шулпан Юсупова, Зарина Хасанчина, Ильгарей, Лилиана Ирназарова, Емли Тыркаме, Илья Шарипов, Осия Ганиева, Лилия Хаснулова, Лилия Сабирова.
1: 2026 ел, Ершикле 6+.
2: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.
0: Рафиль Джалалиев һәм Илмира Гильфанова.

0: Компания «Агромастер» – предприятие по производству сельскохозяйственной техники. Посевные комплексы «Агратор», культиваторы «Тайлер Мастер», дисковые агрегаты, глубокорыхлители, полуприцепы, а также колесный трактор Т-400. Мощная производственная база, современное оборудование и технология производства обеспечивают выпуск свыше 1500 единиц техники в год под торговой маркой «Агромастер». Технику можно приобрести на выгодных условиях по федеральной программе 1432 через «Росагролизинг», а также на условиях регионального субсидирования. «Агромастер» – европейское качество, российская цена. Телефоны Муслюмова 239-08-243-59.
1: Компания «Агророст» предлагает шпагат, сетку сеновязальную, пленку для укрытия сенажных ям, рукава для хранения зерна, биоконсерванты и агрострейч-пленку. Телефон для связи 8-927-428-28-18. 8-927-428-28-18.
2: Эх ты бар! Терезе керек болса, олтын колны сойлағыз. 8-93-93-96-90-91.
3: Ишетесіз мі? Жей тоғышы.

Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

0: Сарман 107 де 8 FM.
1: Булгар радиосында реклама.
2: Ну что там?
3: Усталость и сонливость.
2: Да-да, совсем сонливый.
3: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
2: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
4: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: Салам, Фарид. Кореядан машина кайтартам әле.
6: Китаннан.
5: Нишек? Татар автоподбор турында білмейсің мене? Алар Корея белән турдан туры эшли. Әрбер машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша. Барысы да шанышлы. Шақты яқша янға қала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын қарале. Анда барса да көрсетілген. Татар автоподбор. Тулырап 8937-293-45-65.
7: Көрші, Акбарс банкының «Мой выбор» деп аталған үстәмә кертім турында ишеттің мә?
8: Ишеттім генә түгел, пенсиемне шул банкка күшердім, һәм йыллык үстәмәсе иң зур ставка тәшкил иткән «Мой выбор» кертімі ачтым.
9: Акбарс банк ашык акционерлык җәмгыяте рекламасы. Россия Федерациясе Үзәк банкының 2015 елның 12 августында гамәлгә кергән 2590 санлы лицензиясе. Тулырак мәгълүмат Акбарс.ру сайтында.
10: Мечтаете о празднике, который запомнится надолго? Встречайте Новый год в санатории Бакирова. Наш праздничный банкет – это яркие эмоции, вкусная еда и веселая программа для всей семьи. А каникулы станут не просто отдыхом, а настоящим восстановлением. Подробности по телефону 8 800 200 ровно 6923. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Туфан Мингнуллин театры Казанда. Түбән Каманың 60. Татар театрының 120 еллығына бағышланған гастролер Камал театрында 26-нан 28 сентябрьға қадар Нүрбек Батулла, Лилия Ахматова, Айдар Жаббаров қойған спектакльләргә рәхим итегез. Яршикләуе 12+.
12: Ауыл сұлушы радиотапшырының иғанашысы Сельхозмаш.
13: Жоопылығы шекленген жамғияты.
14: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борины, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
15: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570-50-95.
16: Сөндел Билалова.

0: Барша концертларга рахим итегиз. 15, 16, 17, 18 октябрь Казан Уникс.
1: В магазинах Август Рашт осеннее обновление одежды и обуви для всей семьи по доступным ценам. Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. Каждую пятницу скидка 12% абсолютно на все. Казань, улица Габдулы-Тукая 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
2: Бруталинеш программаса. Энергия тоши. Рафис Калимулин сэхнеде. Он контроль датуту булмы. 1 октябрь. Уникс. Унтулы сагатте. Махсус кунатнар фэвзия Калимулина хэм шакур.
3: Ешеклевал дублёс.
2: Синың пульсын нишек? Дрыс түгел. Ул тоғын да юғаррак булырға тиеш. Уникс кокил. Билетлар сатуда.
4: Яңа жер радио топшыруының иғанашесі Кнауф. Тезелю безел материалларын жетештірувші компания.
5: Knauf Rodband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rodband – подходит для любой бригады.
6: Иртенгишай радио топшыруының иғанашысы Елмай Биектау сет комбината. СПС СК Елмай.
7: Елмай. Мы верим, что настоящий вкус рождается там, где встречаются традиции и безупречная точность. Каждый ломтик, каждый грамм доведены до инстинкта. Елмай. Вкус настоящего. Потому что мы знаем, как это должно быть.
8: Болгар радиосы рекламы хизмети телефона 570 50 95.
9: Полина Шарипжанова.

0: Алло.
1: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
2: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
3: Бұлға радиосы тәқдим ете 8-ші октябрь Қозан Ленин есіміндегі мәдениет сарайында Қойнар хитлер концерті. Тотар эстрадасының яқты йылдызлары күңілеріне олаған Қойнар хитлер бір сәхнеде. Қатнашалар Венера Ғаниева, Зейнеп Фәрхетдинова, Вадим Захаров, Гүлназ Хамильцов Шәрипжановлар, Зинира һәм Ризат Рамазановлар, Рафил Жәләлиев һәм Илмира Ғилфанова, Зүлфира һәм Алмаз Мирзаяновлар, Лейла Ғалиева, Дина һәм Рафаил Латиповлар, Шулпан Юсупова, Зарина Хасаншина, Илгәрәй, Лилияна Ирназарова, Ямлі Түркімі. Ильяс Шарипов, Осия Ганиева, Лилия Хаснулова, Лилия Сабирова.
4: 2026 ел, ер шикләү 6+.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95. Кайнар хит. Кайнар
6: хит. Кайнар хит. Фәридә Газзалова. Талларда сирләшә бирәләр. Җыр шаса Болгар радиосының ВКонтакте дәге рәсми төркеменә кереп тавыш юлый аласыз.

0: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
1: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
2: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Нихаят, нихаят, хантоган бркот, нихаят. Эстрада біздің үзіншәлікле тауышы есі ландыш бахауи. Куптен түтілген нихаят программасы білен Қозанда. 20 октябрь Чулпан мәдени үзәге. Бошлана 19 сағатта. Билетлар кассаларда, хэм таратушыларда.
4: Орщада урнашкан царская татарская усадьба. Веранда усадьба банкетлар залы сізнің бейрәмні күңілі хэм истәлікле итіп оздыру урыны. Қозаннан бары тек 50 шақырым ирақлықта. Табиғат құшағында орнашқан біздің залларда шәһәр шау-шуын ортта қалдырып, тыныш һәм рәхәт ял итегез. Арская усадьба. Қонақларын хөрмәт итә һәм сезнең уңайлыгы өчен барлық көшен куя. 8-917-286-16-16.
5: Акбарс банк футбол кырына зур кэшбэк алырга чыга. Тупка тибу һәм гол! Акбарс банк карталары белән түләгәндә спорт матчларына 10% түләүне кире кайтарыгыз. Акбарс банк Татарстан Республикасының спорт банкы.
6: Сливки и лояльность программы сексуаларында. Реклама. ПАО «Акбарсбанк». РФ «Узекбанк» 2013 елгы 12 августа на 2590 номерлы лицензиясе. Тулырак мәгълүмәт «Акбарс.ру» сайтында.
7: Татарстан Республикасының отказ

0: концертларға рәхим етегіз. 15-ші, 16-ші, 17-ші, 18-ші октябрь, Қазан, Уникс.
1: Еш толым плежерчі Олмаз Латипов өзінің төгі концертіна шоқыра. Қазан, 5-ші октябрь, Шулпан мәдениет үйі. Келмей көрмей қалма. Билеттер кассада һәм кассир.ру сайтында.
2: ООО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Қазан, Тасыран, Бірінші, ОКН, 1884,
3: Қадірлі достар, Абдулла Кариев театры сізіне премьераға шақыра. 25 сентябрь 18 сағат 30 минутта, 26 сентябрь 17:00 Ақ пароход спектаклі 16+ 2026 жыл.
4: В магазинах «Август-Рашт» осеннее обновление одежды и обуви для всей семьи по доступным ценам. Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. Каждую пятницу скидка 12% абсолютно на все. Казань, улица Габдулы-Тукая 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
5: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow.
6: 8-987-213-60-13.
5: Чип и Дейл. Всегда построят.
7: Банк ВТБ ПАО.
8: Давлян. Бірден-бір қопысламас тамаша сізнің шахарды. 9 октябрь. Қазан пирамида. Концертның мақсус қунағы Ильсия Бәдрединова.
2: Ешетлеу 6+. 2026 ел.
9: Компания «Агророст» предлагает шпагат, сетку сеновязальную, пленку для укрытия сенажных ям, рукава для хранения зерна, биоконсерванты и «Агрострейч-пленку». Телефон для связи 8-927-428-28-18, 8-927-428-28-18.
10: Туфан Мингнуллин театры Озанда, Тюбен Каманын 60, Татар театрының 120 иллығына бағышланған гастролер Камал театрында 26-нан 28 сентябрға қадар Нүрбек Батулла, Лилия Ахматова, Айдар Жаббаров құйған спектакльлерге рәхим етегіз. Ящиклеуі 12+.
11: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 230 878. Удобно, быстро, надежно.
12: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.

0: барысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі сенен табында.
1: 22 градус қазір ұшқалабыз қазанда. Магнит қыры 0 балыны көрсәді. Демәк, қорыға әлі ертеген еде хауа температурасы болыр екен. 22-27 көрсәді достар. Емін түсімдер көтілмей. Оршақ марабайлар сабасы 22. Базарылмада оқсы бәнірлатта 25. Опасқа бұл әдетті әтіршті 23 градусы жылы болашақ деп қаразлы синоптиклар.
2: Бұлғар радиосында реклама.
3: Уважаемые дачники Татарстана! Сетевая компания обновляет электрические сети в садоводческих товариществах республики. Что это значит для вас? Надежное электроснабжение, качественное напряжение для работы всей бытовой техники, минимум перерывов в электроснабжении. Мы понимаем, что ремонтные работы могут вызвать временные неудобства. Прилагаем максимум усилий и планируем завершить все работы до конца года. Будьте уверены, электроснабжение ваших домов в надежных руках.
0: Ишетесізмі? Жәй тауышы.

0: Барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі синең табында.
1: Килеп җитә. Нәрсә җитә?
2: Илмир Гилфанов белән Рафил Җәләлиевнең Казандагы 5нче концертлары килеп җитә.
1: Вау, кайчан?
2: 5нче октябрь филармония концертлар залында. 18:30-да башлана. Ә синең билетлар билетлар.ру сайтында.
3: Концерт оештыручы ООО билетлар Огрян 22260-007-6939. Казан, Татарстан, Рама, 18-нче йорт, 2026 ел. Ящик КВ 6+.
4: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Дамир, узене чанган машинасы, эхотанына хавейл алгансын деп ишеттем.
6: Эйе, икесенде диалог автодан алды.
5: Кыйбат кашыккандыр, хазыр пенсияге кадар акшасын түлесеңме?
6: Юклайынды, диалог автода. 830 мың сумға қадар ташламалар. Үзінде шоққаттым. Мұңа бетіні қадар шек-шек әм іш бұшмақ аларға бұла. Диалог авто. Хавейл әм Чанганның рәсмі дилері. Толырақ 208-67.

0: Радиосында реклама.
1: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow.
2: 8-987-213-6013.
1: Чип и Дейл всегда построят.
3: Банк ВТБ ПАО.
4: И жить я сезме, жей тоже.

0: Ерекше концертларға рәхим итегіз. 15-ші, 16-ші, 17-ші, 18-ші октябрь, Қазан, Уникс.
1: Алло.
2: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
1: Так.
2: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
1: Что?
2: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
3: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
4: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.

0: Елмай. Мы верим, что настоящий вкус рождается там, где встречаются традиции и безупречная точность. Каждый ломтик, каждый грамм доведены до инстинкта. Елмай. Вкус настоящего. Потому что мы знаем, как это должно быть.
1: Здравствуйте. Вас беспокоит из Центробанка. Для защиты ваших денег нужно срочно...
2: Стоп. Сотрудники Банка России не обзванивают граждан. При любых сомнениях звоните в свой банк. Его номер указан на оборотной стороне карты или на сайте банка.
3: Болгар радиосы тәкъдим итә 8 октябрь Казан Ленин исемендәге мәдәният сарайында Кайнар хитлар концерты. Татар эстрадасының якты йолдызлары күңелләрен яулаган Кайнар хитлар бер сәхнәдә. Катнашалар Венера Ганиева, Зәйнәп Фәрхетдинова, Вадим Захаров, Гөлназ Хамилсов Шәрипҗановлар, Зинира һәм Ризат Рамазановлар, Рафил Җәләлиев һәм Илмира Гыльфанова, Зөлфира һәм Алмаз Мирзаяновлар, Лейла Галиева, Дина һәм Рафаил Латыповлар, Шулпан Юсупова, Зарина Хасанчина, Илгәрәй, Лилияна Ирназарова, Ямле төркеме. Илья Шарипов, Осия Ганиева, Лилия Хаснулова, Лилия Сабирова.
4: 2026 ел, яшьлекләү 6+.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95. Кайнар хит. Кайнар
6: хит. Кайнар хит. Илгәрәй, кайда син? Җыр шаса Болгар радиосының ВКонтакте дагы рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: 17-253-20-10.
1: Минзеле районының заманша һәм автоматлаштырылған Заиковский хужалығы ғади ішчілер, тірлікшілер, сыйыр саушылар һәм механизаторларын ішкә шақыра. Шиттен келушілеріні тұрақ білән тәмин итәбіз. Хызмет хақын уақытында 90 мең сумнан башлап төлейбіз. Сізді бізнің командаға қушылығыз. Килігіз. Білішмелер үшін телефон 8-917-878-59-80. 8-917-878-59-80.
2: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow.
3: 8-987-213-60-13.
2: Чип и Дейл. Всегда построят.
3: Банк ВТБ ПАО.
4: Давлян. Бірден бір қопытланмас тамаша сізнің шәкірді. 9 октябрь. Қазан пирамида. Концертнің мақсус қунағы Ильсия Бәдрединова.
5: Кешеклеу 6+. 2026 ел.
6: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Ауыл сұлышы радиотапшырының иғанашысы «Сельхозмаш»
8: жауапылығы шекленген жамғиеті.
6: Компания «Сельхозмаш» официальный дилер завода имени Медведева «Solar Fields» «Сармат» предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борыны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». «Сельхозмаш», Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
9: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570-50-95.
10: Полина Шарипжанова,

0: жетті.
1: Вау, қойшы!
0: 5-ші октябрь филармония концерттар залында. 18:30-да баштана. Сенің билеттер biletlar.ru сайтында.
2: Концерт ұйымдастырушы ООО билеттер. Огрян 222-160-007-6939. Азат Татарстан Рама 18-ші үй. 2026 жыл. Ящикова 6+.
3: Уважаемые дачники Татарстана! Сетевая компания обновляет электрические сети в садоводческих товариществах республики. Что это значит для вас? Надежное электроснабжение, качественное напряжение для работы всей бытовой техники, минимум перерывов в электроснабжении. Мы понимаем, что ремонтные работы могут вызвать временное неудобство. Прилагаем максимум усилий и планируем завершить все работы до конца года. Будьте уверены, электроснабжение ваших домов в надежных руках.
4: Бүтін Россия электропрофсоюзының Татарстан ұйышмасы жетекшісі Ильшат Рифкатулы Ғалимжанов профсоюз активистларын һәм ветеранларын Татарстан Республикасы профсоюзлары көне белән котлый. Хөрмәтле дуслар, тормақ хезмәткәрләренең социаль хезмәт хокукларын яклауда сезнең ролегезне бәяләү кыен. Нәкъ менә сез эш бирүчеләр белән бергә аларның эш шартларын яхшыртасыз, сәламәтлекләре һәм иминлекләре турында көндәлек кайгыртучанлык күрсәтәсез. Сезне чын күңелдән бәйрәм белән котлыйм. Сезгә нык сәламәтлек, иҗат уңышлары. Профсоюз офларының бердәмлеге, күңел тынычлыгы, гаиләләрегезгә шатлык телим.
5: Кадерле дуслар, Абдулла Кариев театры сезне премьераға чакыра. 25 сентябрь 18:30. 26 сентябрь 17:00. Ак пароход спектакле. 16+. 2026 ел.
6: Дамир, үзіңе Чанган машинасы, әхатыныңа хавейл алғансың деп ішеттім.
7: Әйе, икісін де диалог автодан алды.
6: Қибат қашыққандыр, қазір пенсиеге қадар ақшасын төлейсің мі?
7: Йоқлайынды, диалог автода 830 мін сумға қадар ташламалар, үзінде шаққаттым. Мұна бетіні қадар шек-шек әм іш бүшмақ аларға бұла.
8: Диалог авто, хавейл әм Чанганның рәсмі дилері. Толырақ 208-67-77 телефон аша. Қозан коды 843.
7: Әйде ашық, шалтырат.
9: Акция сотуда машиналар болғанда ғанальды, ответ тұ.
10: Продажа грузовых мотороллеров от компании «Тант» сделана в Татарстане. Один из лучших помощников сельской местности. Цена от 239 тысяч рублей. Транспорт имеет ЭПТС. Сайт tantelektro.ru. Телефон 8-917-253-2010. 8-917-253-2010.
11: Пока одни ищут, другие говорят «да». Проверенным автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Сервис, гарантия, более 1500 авто в наличии. Скажите «да» автомобилем с пробегом в «Диалог Авто».
12: Подробности на dialogauto.ru.
13: Председатель правкома Бавлинской территориальной первичной профсоюзной организации Муллаев Раушан Закаревич от всей души поздравляет всех жителей Татарстана и профсоюзных активистов с Днем профсоюзов Республики Татарстан. Уважаемые коллеги, День профсоюзного работника – это один из профессиональных праздников. Искренне выражаю слова благодарности всем профсоюзным активистам за вашу деятельность и неустанный труд на благо человека труда, нашим ветеранам, за неоценимый вклад в развитие профсоюзного движения Республики. Желаю крепкого здоровья и благополучия вам и вашим семьям. С праздником!
14: Яш талантлы җырчы Алмаз Латипов үзенең тәүге концертына чакыра. Казан 5 октябрь Шулпан мәдәният үзәге. Килми күрми калма. Билетлар кассада һәм кассир.ру сайтында.
15: О, кассир.ру на данный билетный оператор. Казан пассы грамм дырчы. ОКН 1984 чыкмыш бәсик артуыз. 1884 юмалды чем. Ячек дәвалтыкыз.
16: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәшесе Елмай Биектау сөт комбината. СПС СК Елмай.
17: Елмай. Мы верим, что настоящий вкус рождается там, где встречаются традиции и безупречная точность. Каждый ломтик, каждый грамм доведены до инстинкта. Елмай. Вкус настоящего. Потому что мы знаем, как это должно быть.
18: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
19: Сөндел Билалова.

0: Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-39. Радиослушателям старше 12 лет.
1: Вильдан Абраров.

0: вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки. Удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
1: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow.
3: 8-987-213-6013.
2: Чип и Дейл. Всегда построят.
3: Банк ВТБ ПАО.
4: Диалог авто. Үстеме пайдаға ау сезонын аша. Бары тек бу айдағына біздің автосалонларда Тенет автомобиллерінің барлық моделлеріне 24%-қа қадар ұтышлы бейелер. Диалог автода. Ұтышлы бейелерге ау башлана.
5: Толырақ мәлімет һәм автосалонлардың адреслары dialogauto.ru сайтында. Акция сатуда автомобильләр болғандағы мәлде. Оферта түгел.
6: Компания «Агророст» предлагает шпагат, сетку сеновязальную, пленку для укрытия сенажных ям, рукава для хранения зерна, биоконсерванты и агрострейч-пленку. Телефон для связи 8-927-428-28-18. 8-927-428-28-18.
7: Салям, Фарид. Кореядан машина қайтартам әлі.
8: Китанна.
7: Нишек? Татар автоподбор турында білмейсің мүнен? Алар Корея білен турдан тұр үшлей. Әр бір машинаны текшірелер. Түләу банк баша. Барысы да шанышлы.
8: Қиматтыру?
7: Йокла. Алар аша алғанда шақты яқша янға қала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын қарале. Анда барысы да көрсетілген. Татар автоподбор. Тұлырақ 8-937-293-45-65.
9: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8-800-200-878. Удобно, быстро, надежно.
10: Бірінші тапқыр Татарстанда тамашашы күтіп алған Лейла Ғалиева концертлары. 26 сентябр Соба, 27-сі Балташ, 28-сі Орша, 29-сі сентябр Қозан, 1-ші октябр Түбән Кама, 2-сі Әлмет.
11: Ешіклеуі 6 плюс.
12: Туфан Мингнуллин театры Қазанда, Түбән Каманың 60, Татар театрының 120 йылдығына бағышланған гастрольлер Камал театрында 26-нан 28-ші сентябрьге қадар Нүрбек Батулла, Лилия Ахматова, Айдар Жаббаров қойған спектакльлерге рәхим итегіз. Ершіклеуі 12+.
13: Компания «Агромастер» – предприятие по производству сельскохозяйственной техники. Посевные комплексы «Агратор», культиваторы «Тайлер Мастер», дисковые агрегаты, глубокорыхлители, полуприцепы, а также колесный трактор Т-400. Мощная производственная база, современное оборудование и технология производства обеспечивают выпуск свыше 1500 единиц техники в год под торговой маркой «Агромастер». Технику можно приобрести на выгодных условиях по федеральной программе 1432 через «Росагролизинг», а также на условиях регионального субсидирования. «Агромастер» – европейское качество, российская цена. Телефоны Муслюмова
14: 239-08-243-59.
15: Татарстан Республикасы авиация сәнәгате хезмәткәрләренең профсоюз комитеты рәисе Фәсхетдинов Равил Карамулла барлык хезмәттәшләрен профсоюзлар көне белән тәбрикли. Безнең максатыбыз бер – хезмәткәрләрнең социаль һәм эш хокукларын яклау. Бу өлкәдә зур тырышлык күрсәткән профсоюз хезмәткәрләре һәм активистларына чиксез рәхмәтемне белдерәм. Эшчеләрнең мәнфәгатьләрен яклау белән бер рәттән, профсоюз хезмәткәрләре социаль эш мөнәсәбәтләре өлкәсендәге канунларны камилләштерүдә, социаль хезмәттәшлекне ныгытүдә дә зур роль уйный. Авыр хезмәтегездә уңышлар, гаиләләрегезгә иминлек, сәламәтлек телим.
16: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
17: Шолпан Билданова.

0: Сообщай салон қайталарыкен.
1: Айда, синда созып ерме. Заказ білян қайтартсан, автосалонлардан көпке арзанырақ. Телеграмда Татар Автоподбор каналына языл. Онда барсы да көрсетілген.
2: Председатель Татарстанской республиканской организации Всероссийского электропрофсоюза Галимзянов Ильшат Ривкатович поздравляет профсоюзных активистов и ветеранов с Днем профсоюзов Республики Татарстан. Уважаемые друзья, трудно переоценить вашу роль в защите социально-трудовых прав работников отрасли. Именно вы совместно с работодателями улучшаете условия их труда и проявляете ежедневную заботу об их здоровье и благополучии. От всей души поздравляю вас с праздником! Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемого творческого потенциала, единства профсоюзных рядов, мира, благополучия, спокойствия и радости вашим семьям.
3: Яңа күзге коллекция. Порт сауда үзәгендә һәр вакыт түбән бәяләр. Куртка һәм пальтолар, свитер һәм толстовкалар, шалбар һәм джинсы шалбарлар. Күпләп сатып алу бәясеннән аяк киемнәре. Порт сауда үзәге. Казан, Оренбург тракты 160-нчы йорт.
4: Пока одни ищут, другие говорят «да». Проверенным автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Сервис, гарантия, более 1500 авто в наличии. Скажите «да» автомобилем с пробегом в «Диалог Авто».
5: Подробности на dialogauto.ru.
6: Вознесенск тракты буенча баручылар өчен мәгълүмәт. Сливки лояллык программасы кысаларында түләүле участок өчен Акбарс банкы картасы белән түләгез һәм түләмне 10%-ка кадәр кире кайтарыгыз.
7: Реклама ПАО «Акбарсбанк». РФ Үзәк банкының 2015 елның 12 августыннан 2590 номерлы лицензиясе. Толырак мәгълүмәт «Акбарс.ру» сайтында.
8: Авыл сулышы радиотапшыруының иганәшесе «Сельхозмаш».
9: Жауаплылығы шикләнгән җәмгыяте.
2: Компания «Сельхозмаш», официальный дилер завода имени Медведева, «Solar Fields», «Сармат» предлагают премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, бороны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». «Сельхозмаш», Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
10: Иртәнгече радиотапшыруының иганәшесе «Елмай Биектау Сөт Комбината». СПС СК «Елмай».
11: «Елмай». Мы верим, что настоящий вкус рождается там, где встречаются традиции и безупречная точность. Каждый ломтик, каждый грамм доведены до инстинкта. «Елмай». Вкус настоящего, потому что мы знаем, как это должно быть.
12: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
13: Ильмира Нагимова.

0: И о погоде. Завтра ожидаются осадки в виде снега с дождем. На дорогах, возможно, гололедица.
1: Многочисленные травмы, несовместимые с жизнью, в результате несоблюдения скоростного режима в сложных погодных условиях.
2: Следите за прогнозом. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
3: Минзеле районының заманша һәм автоматлаштырылған Заиковский хужалығы ғади ішчілер, тірлікшілер, сыйыр саушылар һәм механизаторларын ішке шақыра. Шиттен келушілеріні тұрақ білен тәмін итәбіз. Хызмет хақын уақытында 90 мың сумнан башлап төлейбіз. Сіз де біздің командаға қушылығыз. Келегіз. Білішмелер үшін телефон 8-917-878-59-80. 8-917-878-59-80.
4: Татарстанның от қазанған артисті Фирдус Тимаев концертлары білен сізнің шәһәрдә. 1-2 октябрь Туймазы Родина мәдәният йорты. 4-5-6 октябрь Әлмәт Нефтче мәдәният йорты. 7-8-9-10 октябрь Түбән Кама Тенты. 21-нән алып 30 октябрьгә кадәр Яршалы энергетик мәдәният йорты. Билетлар сатуда. Яшикләү 6 плюс.
5: Акбарс банк футбол кырына зур кэшбэк алырга чыга. Тупка тибу һәм гол! Акбарс банк карталары белән түләгәндә спорт матчларына

0: Фарид. Кореядан машина кайтартам әле.
1: Китаннан.
0: Нишек? Татар автопатбор турында белмисеңме ни? Алар Корея белән турыдан-туры эшли, һәрбер машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша, барысы да шанычлы.
1: Кыйбаттыру?
0: Юкла. Алар аша алганда шактый акча янга кала. Телеграмда Татар автопатбор аккаунтын карал. Анда барысы да күрсәтелгән. Татар автопатбор. Тулырак 8937-293-4561.
2: Мечтаете о празднике, который запомнится надолго? Встречайте Новый год в санатории Бакирова. Наш праздничный банкет – это яркие эмоции, вкусная еда и веселая программа для всей семьи. А каникулы станут не просто отдыхом, а настоящим восстановлением. Подробности по телефону 8-800-200-69-23. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Председатель правкома Бавлинской территориальной первичной профсоюзной организации Муллаев Раушан Закаревич от всей души поздравляет всех жителей Татарстана и профсоюзных активистов с Днем профсоюзов Республики Татарстан. Уважаемые коллеги, День профсоюзного работника – это один из профессиональных праздников. Искренне выражаю слова благодарности всем профсоюзным активистам за вашу деятельность и неустанный труд на благо человека труда. Нашим ветеранам за неоценимый вклад в развитие профсоюзного движения Республики. Желаю крепкого здоровья и благополучия вам и вашим семьям. С праздником!
4: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбината. СПССК Елмай.
5: Елмай. Мы верим, что настоящий вкус рождается там, где встречаются традиции и безупречная точность. Каждый ломтик, каждый грамм доведены до инстинкта. Елмай. Вкус настоящего, потому что мы знаем, как это должно быть.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Алло.
1: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
2: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
3: Они вас будут пугать, торопить, говорить, что вас только что хотели взломать, а в конце обязательно прозвучит:
4: надо срочно спасти деньги и перевести их на безопасный счет.
3: Немедленно положите трубку, потому что никаких безопасных или защищенных счетов для спасения денег от мошенников не существует. Это одна из самых популярных схем обмана. Не попадайтесь на нее.
5: Болгар радиосы тәкъдим итә 8 октябрь Казан Ленин исемендәге мәдәният сарайында Кайнар хитлар концерты. Татар эстрадасының якты йолдызлары күңелләрне яулаган Кайнар хитлар бер сәхнәдә. Катнашалар Венера Ганиева, Зәйнәп Фәхретдинова, Вадим Захаров, Гөлназ Хәмилсов Шәрипҗановлар, Зинира һәм Ризат Рамазановлар, Рафил Җәләлиев һәм Илмира Гыйльфанова, Зөлфира һәм Алмаз Мирзаяновлар, Лейла Галиева, Дина һәм Рафаил Латиповлар, Шулпан Юсупова, Зарина Хасанчина, Илгәрәй, Лилияна Ирназарова, Ямле төркеме. Илья Шарипов, Осия Ганиева, Лилия Хаснулова, Лилия Сабирова.
6: 2026 ел, яш чикләве 6+.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Қазанда сағат 10.
1: Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.

Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ, номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.